0: его желудочки, да? Головка. Головка.
1: И пижама.
0: Да. Но лучше всего, говорит, я люблю танцевать на моей кровати.